ནི ཁལོ་མི་པི་མ་ཞི་ཁ་ཅལ་ཡོ་ཤལ་ཁ་ཡང་སུ་པར་བ་དང་ཆབ་ཅི་ཞུང་ཚུབ་པ་ཅི་ལག་ཐུ་ཁ་པར་ཅི་ཅི་གནི་ཏལ་ངང་དོ་ནི་ཚན་ཚལ་དང་ཇོང་ཅི་ཅི་གནམ་པ་དེ་སན་ཐུར་ཁོ་ལ་ཅུ་ཅིང་ཤ་ཅིང་པིན་ཅམ་ཏག་ནི་པི་ཝང་ཅི་ཧ་ཤིན་ཤ་བར་ཏུང་ཤ་པི་རིག་ནི་ཉམ་ལ་ནཤ་ཏེ་ནི་ན་ཅོང་གི་བར་ཏུང་ཤ་པི་རིག་ནི་མ་ལག་ཅེམ་
нерчил өвчигдийг намби түүний нямнын шиба маасын. Матабарғыны лагсыл өв жендан цүүр нямжи табби штабди иддэн жуорнан. Гайангшиг намбиргүүний нямнын шиу. Нямнын нэртэйний жин жемкэн шцүүр жацүүр жуомдэн. Чамий ноджан шчулуа. Чамий кэцэр шабжу үсүгжи чабдан рэрэйл шин шиба дэн. Джонгүрб жадул Эквадор жив шонгцүб чимуа. Куара дуа и. Чамын жаман хацүүгдэн нямгэл өв жинчил мэбрэвши. Кунги, данын омцар чиви нямнын шигрэндэн. Данын им жонжир чи цуиг намба аб тунжон шиб жуба дэн. Кунги, Джонгүр цанцылг сартуд жи ниба чимбуб дэн би. Эквадор жим жалув чабхунсы Джонгүүдэн нямлила хэнэ жамни. Арынгий жи цанцылг сартуд жи ниба чэртун жи рэвайо чиб жилю.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Редина теренг лейцэн дэр нисэн гу мапсэм хуан ла, нэ намба танжи ла лэгбэр дэ чэмдэг нам ла, чвазэн гэджуэ лэ. Дина чэн намба гэ рэнг гэпси ба дэ гав шухн зэнжа гэ нангар чэ гэб, мангтун гу жу гэ чуэнгэн лам ягна лобжэн зэг чу гу га. Дина лобьюн чу сау гэ цаани ангртэг дэ лобжа гэ янам ягна гэргэн ма гэргэ ямэн та ла ням жух шэ лэ нюнг. Пачэр ма манг чэ ваз гэ гэргэн гэ цаани ангртэг гэн шэг та на дэнг жи хэрпэ цамьян мэ бигу ни цаани ангртэг дэв шэр ни гурмух чу гу ю чэ лэ дэ. Ди жимцэн гэ цуу ээн на лобжа ла ячэв шэ паам ягна гэргэн сиви лиргэв лапо чэ дэ ла жа чаб жа гэ ячэв шэ унэн чэ лэ дэ. Ина ян гэргэн шэг ки дэгдэг ячэ дэ лап дэ ни чэмдэг мангу зэгэ гухгур дэн ук. Дэ ян цурмэн сэлэн гэ жирцэл цубжэн лобжа шэг лобдун гэргэн ли ли и шэ цэн ити на фросим ку шэн ти цэн шэв цэг дэн ngangji la rungu gu gu ni gan kar kyo mo le. Uin chang rukuk de sobji ngabdi ang chang di rungi tang ghani ni gerja ang chang lab ji bi din tong tong dawa kaki gana nga chimdag vya lak zam jib cha bi sobyo na gore vijambam ni chi rungi je kami nang dab chik tang zige. Sobja ge nortun shibshir vse kib zhi ni chaka denri mangpo shik la jinnagdan tar sobchal vse kyo na yang zitu tu gormo karma chik jang jol me pa khi sang zige. Rē tēnā tērāng lēcēn nāng ngā cī rngabdi āng chāng rāngdū jībjī bātāng Sōvyūn hamzāv shī bī jūzhēn dīh kūrā lāng wābjīd Lī lī shī bātī jirstar shī nī nyāng nīwī gīrgān shīg nī nī sūg tūgchān shīg dā jirstar tāng Tētāng chāb jīg lī nī tūg hamzī kūr jīb jāchim chīm tātīg dī yāng nyāng jirstar nguil gī cil tāl nāng jū yad
1: Jangdan gyechum ne chubi damje wangzul ndani bsi
2: Among pen na sejili chebi shkeje da dun dani jile